0: рой.
1: Жетки радлунту айнал мараболе. Касе ре дада дада ваги. Жутичо марай нани вайсарой. И дева нани мари рой.